Клэ глоста, и у тебя кое золото смерть отзели играм. Хера руку тук шагай со вещь пикоем, то вам устой по вильям. Лайс мания трутолюма, искались гайс. Ля лай солис торс глосту того вина, мир клей бонус мань. Пазер из аукшн, цик мини шин лелс. Ради тика цувак, сквозь ля ину курсеть и заверло бок. Издел вина тика смайда, а стиви гайда. Паза стейп надауть, опа. Изменись асом мяс, на навельц мани прум. Вину мир клей кавяси мяс, изменись мол сядь. Я семья к мы тенью взяли, свисим дуть целую руку.